0: впереди для всех очень много интересной работы. Еще раз хочется пожелать успешного выполнения задания.
1: Я 16-3, объявлена готовность 1 минута.
2: Готовность 1 минута.
1: Ключ на старт. Да, стрельба, все идет хорошо.